Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.

0: улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
1: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: самый близкий друг.
1: Реклама.
2: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
4: Мужчины, ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Специально для опытных мужчин была разработана инновационная формула Commander. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. Формула проверенная. Только сегодня особые условия на Commander. Звоните звездочка 2023. Звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 2023. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу Commander. Его компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Только сегодня особые условия на Commander. Звоните сейчас. Звездочка 2023. Все звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровск. Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио Дача. Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

0: Реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кудидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Полина. Я живу в Омске. Я передаю привет бабушке и дедушке. Я бы хотел заказать песню Федерико Феллини. Спасибо, Радио «Дача».
3: Я как Федерико Феллини.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами радио.

0: Радио Дача.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простит.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
2: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы. Иначе газ могут прикрыть.
3: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Ежедневно в 8:30 по московскому времени слушайте астрологические советы на радио «Дача».
2: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является объектом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
3: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-Банком. Владите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
6: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Минивэн «Джак РФ-8» для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8» – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.

0: Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
2: А чем вам нравится стиральная паста Альба Актив?
3: Белье такое белое, даже без кипячения.
4: Отлично справляется со сложными пятнами.
3: Отстирывает даже в холодной воде.
2: Альба Актив. Стирает чисто, эффективно, безопасно.
5: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
6: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Егор. Звоню из Курской области. Хочу передать привет сестре Кристине Сидоровой и включить песню «Облака». Желаю своей сестре хорошего.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Новости на «Радио Дача».
6: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Центробанк ужесточит контроль за электронными кошельками. Как пишет издание «Известия», регулятор будет проверять работу операторов электронных денежных средств по 33 критериям. Специалисты оценят, насколько понятно операторы раскрывают клиентам информацию об услугах, тарифах, рисках, лимитах и возврате средств. По итогам проверки компании присвоят один из 4 рейтингов. Если ЦБ выявит недостатки, то потребуется их устранить. За неисполнение предписаний Центробанк сможет применять штрафы и ограничения вплоть до отзыва лицензии. Добавлю, в прошлом году рынок электронных кошельков вырос более чем в 1,5 раза. Его портфель свыше 13 триллионов рублей. В Минздраве заявили, что искусственный интеллект помогает врачам анализировать медицинские снимки и данные электронных карт пациентов. Эти технологии ускоряют выявление патологий и сокращают время на подготовку описаний. В ведомстве добавили, что полученные сведения могут стать основой для создания цифрового медицинского помощника, способного определять профиль риска пациента и приглашать на диспансеризацию тех, кто давно не проходил осмотры. В Минздраве подчеркнули, что ИИ остается инструментом. Самостоятельно вылечить человека он не может, однако его использование помогает принимать медицинские решения. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому. В атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштаба зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
4: Прямо сейчас

0: скоро младшая учится, сама артистка счастливая и любима, и работа замечательная есть. Вот она, идиллия, чего я всем нам желаю, конечно же. И доброго утра. Проведем это самое утро хорошо, там, где есть радиодача. И скоро узнаем, что звезды напророчили на день сегодняшний, вторник, 13 октября. Впереди рубрика «Гороскоп». С вами Мария Федорова. Отличная музыка впереди. Слушать будем Викторию Дайнеко и Ирину Дубцову.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
2: ООО «Просто», Тверская область, МО «Кимрский», территория Басовская, 1. УГРН 113-774-629-00.
3: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80+ уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
1: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебе жена.

0: радио «Дача».
1: Вот он, астрологический прогноз на 13 октября, вторник. Ракам, львам и девам стоит перепроверять заказы, билеты, адреса или время встречи. Даже одна цифра способна изменить весь ваш план. Овнам, весам и козерогам предстоит разговор, после которого придется немного скорректировать свое мнение. Не воспринимайте это как поражение. Новые обстоятельства могут менять первоначальное решение. Тельцам, скорпионам и водолеям день подходит для финансовых вопросов. Можно обсуждать зарплату, возврат долга или условия покупок. Близнецам, стрельцам и рыбам стоит уделить время обучению. Даже короткий урок или полезная статья могут пригодиться уже в ближайшем будущем. Всем удачного вторника желаем. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: на радиодаче. Шикарный хит Кабаре Дуэта Академия. Ту-ту-ту. По сути, он стал началом финишной прямой этого творческого тандема. А позже вышел одноименный альбом, и путь Лолиты Милявской и Александра Цикало разошлись пути. Ну, наши пути соединяются в одной точке под названием «Радиодача» и «Любимая музыка». Тут как тут. В ближайшие минуты будет киношлягер и классные хиты Андрея Губина и Валерии. Всем доброго вторника желаю.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
2: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
3: С 26-го года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут прикрыть.
4: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Дачи на Радио Дача. Многие, кстати, пытались придумать слова под эту музыку, но в итоге было решено оставить все как есть. Вот сейчас тоже помечтали о том, что костюмчик бы с отливом и в Ялту, как говорится. Но в следующий час отправимся 100%. Напоследок в финале этого часа исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем душевную балладу Димы Билана.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
3: Троумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Троумель лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
6: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: продаже 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Разный день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38 8 800 238 38
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-0926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман. Я вам звоню из города Волгограда. Я хочу передать привет в город Раменское Московской области для семьи «Сокол», для семьи «Володиных» и семьи «Песковых». Дельный привет для Винтер Ольги Владимировны. И прошу поставить песню Наталии. Поехали на дачу. А вам, радио «Дача», огромное большое спасибо.

0: часов утра. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Новое мобильное приложение портала госуслуг будет запущено в следующем году. Из бюджета на его инфраструктуру выделят столько же средств, сколько и в этом, а именно более 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, на портале постоянно организовываются специальные работы, которые призваны улучшить выполнение существующих услуг и ускорить время их оказания. Ранее стало известно, что в ближайшее время на госуслугах появится зеленая кнопка, с помощью которой россияне смогут отменять ранее введенные ограничения. Новый механизм станет дополнением красной кнопки, предназначенной для защиты граждан от мошенников. Быстрее всего накопить на покупку квартиры можно в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. На это уйдет в среднем чуть больше 9 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство стратегических инициатив. Авторы доклада также оценили общий уровень жилищных условий в российских регионах. Первые места заняли Санкт-Петербург, Белгородская и Московская области. На четвертой позиции Татарстан, пятерку лидеров замкнула Мурманская область. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 92 копейки, стоимость евро 94 рубля 4 копейки. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас

0: радиодаче артист, который уже в 13 лет выступал на сцене Кремлевского дворца, играл на скрипке, а среди гостей тогда в зале был сам Брежнев. Представляете, это Кайметов с хитом «Вспомни меня». И мы с удовольствием вспомним его лучшие песни на нашей народной дискотеке «Диско-дача», которая состоится 16 апреля в Лайф-арене в Москве. Зрителей ждет огромный танцпол и целая вереница звезд. С нами будут Виктор Салтыков, группа «Нана», певица Света, Сергей Лазарев, Анна Немченко и многие другие. Легендарные хиты зазвучат по-новому. Будет громко, будет ярко, будет диско-дача. За билетами заходите на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовское.ру.
2: ООО «Просто», Тверская область, МО «Кимрский», территория Басовская, 1. Углин 113-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 13 октября, отмечается забавный праздник. День глупых высказываний. Он посвящен нелепым, смешным или абсурдным фразам, которые мы время от времени произносим и тем самым вызываем улыбку окружающих. А уж сколько таких высказываний в интернете, по телевизору, не счесть, друзья. В общем, легкого всем настроения желаю и с праздником.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

далекую страну с замками, с волшебниками. И кто знает, может быть, однажды нам все-таки удастся туда дойти и увидеть все своими глазами. Пока же слушаем ушами любимую музыку на радио «Дача». После Юрия Антонова насладимся песнями Дениса Клявера и Юлии Савичевой. А в финале часа заявка музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер московский студийный для связи 8495 995 2555. Звоните, ждем ваши приветы и пожелания.

0: можно прийти к выводу, что не люди создают путешествия, а путешествия создают людей. Характер, закалка. И мы отправляемся дальше дорогой музыкальной на Радио Дача. Совсем скоро послушаем Вована и Анну Семенович. И в финале часа исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Я скажу, не надо, диван,
4: и другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюмовый мультимедиа доступный комплектации премиум технопус. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является объектом действия 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
15: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
16: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
17: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
18: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 34-0-126. УГС 120-770-0-926-61. Подробнее на aeroflot.ru.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Пензы, меня зовут Татьяна. Хочется поздравить Марину Николаевну от коллег типографии РПК. От всего коллектива желаем ей здоровья, счастья, удачи и всех благ. И заказываем песню Аллегровой с днем рождения. Спасибо, радио «Дача», что вы есть и что вы

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: Две 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости на «Радио Дача».
7: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Страховые пенсии в России в будущем году будут проиндексированы дважды. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, с февраля они увеличатся на уровень инфляции, то есть почти на 7%, а с апреля на 3,3%. Он отметил, что это те размеры, на которые будет расти уровень зарплат в экономике. По прогнозам Минфина, к концу следующего года средний размер пенсии по старости составит 29 924 рубля. Министр финансов также напомнил, что в 2027 в России вырастут прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда, который составит 28 935 рублей. В России предложили бесплатно выделять многодетным семьям жилье из числа нераспроданных квартир. Соответствующие инициативы выступили в Общественной палате. Там считают, что сейчас из-за высоких цен целые кварталы годами стоят полупустыми. Уточняется, предложенную меру поддержки можно реализовать в форме субсидированной аренды за счет государства. Ключевыми инструментами мошенников во время осенних распродаж станут поддельные интернет-магазины и копии сайтов известных брендов. Как сообщили аналитики рынка, злоумышленники могут привлекать покупателей предложениями аутлетов, закрытых распродаж и ликвидации остатков. На поддельном сайте пользователь выбирает товар, указывает адрес доставки и оплачивает заказ. Однако покупки в настоящем магазине не происходит. Как пишут «Известия», весьма вероятно появятся фальшивые промокоды, подарочные сертификаты и розыгрыш одежды. Самыми зелеными регионами России оказались Алтай, Северная Осетия и Сахалин. В них доля городских земель, выделенных под парки и зеленые зоны, составляет почти 67%. В среднем по стране данный показатель 24%, сообщили РИА Новости в агентстве стратегических инициатив. Озелененность городов оценивается по сведениям Росстата и геоаналитики. Отмечается, что почти 70% россиян живут в 15-минутной пешей доступности от парка, сквера или леса. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.

0: стих, поэтому лучше зонтик и вперед легкой джазовой походкой дышать воздухом. Музыка любимая и лучшая на радио «Дача» всегда рядом. Слушать в ближайшие минуты будем Вахтанга Кикабидзе, Влада Топалова, Регина Тодоренко и Владислава Агафонова. Легкого всем вторника.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

торопил, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил, мои года —

каждого шепчу спасибо я годам, и никому их не отдам, мои года.

На радиодаче первый поющий диск-джоки страны Сергей Минаев. Насчет Европы не скажу, но в Советском Союзе его знали все. Песню «22 притопа» можно смело назвать гимном дискотек времен перестройки. И сейчас, кстати, довольно симпатичный.

Впереди другие любимые хиты, обещаю вам, в исполнении Натальи Гордиенко и Юлии Михальчик. Оставайтесь в компании «Радио Дача». В финале часа не пропустите музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент».

0: родился в Испании, а большую часть жизни провел во Франции, то допускаются оба варианта произношения его фамилии. Пикассо и Пикассо. А картины стоят миллионы. Вот хоть бы одну на память кто оставил. На память от радиодачи будет очень много любимой музыки. И начнем с хита Наташи Королевой. Уже совсем скоро.
1: Реклама. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
2: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238-38. 8 800 238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Ювексфарм», ОГРН 102-230-198-36-48.

0: полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Пауэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет.
4: Следствие зашло.
3: Как?
1: Так.
4: Без стука.
1: Ты кто?
3: Спокойно.
2: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
5: Ты агент под прикрытием.
1: По особо интересным делам.
4: Новые серии.
1: Ого.
4: А ты видела?
5: Нет.
1: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
5: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
1: Где?
4: На канале ТВ-центр.
5: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Игнатчикова Антонина. Мой звонок с Урала, с села Корсы Троицкого района. Сегодня день рождения моей внучки Игнатчиковой Антонины. Это удивительно прекрасная, веселая девушка. Желаю ей здоровья, счастья, оптимизма, успехов и исполнения всех ее желаний. Мы все ее очень любим. И пусть прозвучит песня «С тобой» в исполнении Тони. А вам, радиоудача, большое спасибо. Всегда с удовольствием слушаю и люблю вас.
3: Такое только раз бывает в жизни.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблемы с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на аптека.ру.
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 11 часов утра. С вами «Радио Дача».
3: Новости на Радио Дача.
4: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Внутренний рынок России не пострадает от экспорта дизеля, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в настоящее время у нашей страны есть возможность обеспечивать дополнительные поставки на мировые рынки, в том числе в США. Он подчеркнул, что топлива будет достаточно, в частности, и для внутренних сельхозработ. Дополнительные поставки на мировые рынки позволят частично сбалансировать спрос и предложение. Цены уже скорректировались в сторону снижения, примерно на 5-6%, добавил вице-премьер. Напомню, ранее американские власти вывели из-под санкций поставки дизеля из России до 7 апреля будущего года. Бесплатный земельный участок могут получить многодетные семьи и герои России. Также на землю могут рассчитывать женщины, удостоенные звания мать-героиня, герои Советского Союза и труда, полные кавалеры Ордена Славы. Как сообщил депутат Госдумы Александр Аксененко, единого для всей страны списка условий для получения бесплатного участка нет. Конкретный порядок устанавливает каждый регион. В некоторых из них действуют программы предоставления земли участникам СВО и членам их семей. Уже более 19 миллионов граждан вакцинировались против гриппа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Согласно последним данным, за неделю в России зарегистрировали свыше 665 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Это чуть ниже показателя предыдущей недели. Специалисты призывают граждан прививаться, особенно это касается часто болеющих людей и тех, у кого хронические заболевания. Кроме того, в группе риска маленькие дети, пожилые люди и беременные. Женщины. Больше всего вакансий для молодых специалистов с высшим образованием без опыта предлагают в медицине. Также много предложений в промышленности, образовании и строительстве. Таковы результаты одного из исследований. Кроме того, оно показало, что для выпускников колледжей самыми щедрыми оказались ритейл, банки и логистика. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
2: Прямо сейчас.

0: радиодаче нетленный хит группы «Комбинация». Не забываю, звучал в киноленте «Мордашка» 90-го года. Главную роль в картине, если помните, сыграл Дмитрий Харатьян. И, пожалуй, это была первая его отрицательная роль. Тем не менее, по опросу журнала «Советский экран», Дмитрий Харатьян стал самым популярным актером в 1990 году. И хитами, которые всегда в моде, продолжим наслаждаться. Далее на радиодаче послушаем Юрия Антонова и «Жасмин». Меня зовут Мария Федорова. Всех приветствую.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

позже и навсегда. Никогда не знаешь, сколько это навсегда продлится. На радиодаче группа «Гости из будущего», ворвавшаяся на нашу эстраду в конце 90-х, можно смело сказать, изменившая все понятия о современной музыке. Далее на радиодаче будем слушать романтичный медляк из нулевых, исполнит его группа «Отпетые мошенники». И новинкой порадует Филипп Киркоров. Всем приятного настроения желаю.

0: добрый сегодня, друзья, и с такими песнями действительно в лучшее верится и хочется жить дальше, что мы, собственно, и делаем под музыку «Радио Дача». А еще к песням добавим приветы и поздравления в программе «Удачный час». Начнется она уже через 10 минут на «Радио Дача». Присоединяйтесь, будем только рады.
1: Реклама.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
8: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я звоню из города Рыбинска. Хочу передать привет своим любимым соседям Андрею Александровичу, Валечке, и заказать для вас песню Усила Магомаева «Королева красоты». Всем желаю хорошего настроения. Спасибо, радио «Дача».
3: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши.

0: спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Полдень. Вы слушаете Радио Дача. Новости на Радио Дача.
5: Студии с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Мошенники начали предлагать россиянам прибавку к пенсии. Злоумышленники обзванивают пожилых граждан под видом сотрудников социального фонда, пишет РИА Новости. Они убеждают жертв в необходимости срочно оформить перерасчет выплаты через электронную систему. Для подтверждения операции аферисты просят продиктовать проверочный код из входящего сообщения. Если это сделать, преступники могут получить доступ к порталу госуслуг или совершить списание средств с банковского счета. Жители Подмосковья предупредили о бархатном сезоне клещей. Он ожидается в текущем месяце, сообщили в Комитете лесного хозяйства региона. Там пояснили, что прохладная октябрьская погода – идеальное время для этих кровососущих. Осенью, если на улице все еще тепло и влажно, они могут сохранять активность практически весь световой день. Чаще всего их можно встретить там, где есть влага и растительность. На лесных тропинках и опушках, возле водоемов, в зарослях кустарников, среди опавшей листвы. Жители Подмосковья и туристов призвали не терять бдительность, использовать репелленты, носить закрытую одежду и тщательно осматривать себя после прогулок. Почти 65% москвичей поддерживают добрые отношения с соседями. При этом сегодня общение плавно перетекло из дворов в интернет-чаты, показало исследование Высшей школы экономики. 14% жителей столицы активно общаются с соседями и помогают друг другу. Каждый второй знает многих и поддерживает приятельские отношения. Потребность в солидарности перешла в цифровую среду, где координируются бытовые вопросы и формируется соседская идентичность. Самым дождливым и холодным днем в Москве на этой неделе станет среда. Как сообщили в центре ФОБОС, завтра количество выпавших осадков может достигнуть 18,5 литров на квадратный метр. Днем будет около плюс 9. Добавлю, сегодня в столичном регионе до 11 градусов выше нуля местами пройдет небольшой дождь. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
4: На радио Дача. Удачный час.
6: Всем шикарного дня желаю всем слушателям радио «Дача». Мария Федорова с вами. И вот она, программа «По заявкам» стартовала. Ждем ваши сообщения на номер 8-910-004-49-24. Пишите в мессенджер «Макс» и в другие мессенджеры, которые у вас под рукой. Все видим, все с удовольствием прочитаем. А еще напомню, сегодня кто-то из слушателей, кто-то удачливый, получит возможность выиграть 2 билета на юбилейное шоу Николая Баскова, которое пройдет сегодня и завтра, точнее, не сегодня, а завтра и послезавтра в Москве. Возрастное ограничение 6+. Тот, кто дозвонится к нам в студию, оставит невероятно красивое сообщение и закажет песню Николая Баскова, тому и достанутся от радиодачи заветные билеты. Удачи вам! И первое сообщение с удовольствием прочту. Оксана отправляет огромный привет детям, Михаилу и Дарье. Пишут, они едут из Мурманска в Старый Оскол домой на машине. И сейчас находятся где-то между Санкт-Петербургом и Москвой. Счастливой дороги, мы вас очень ждем. И скажу по секрету, торт «Наполеон» уже готов. Ох, какая красота. Привет передают мама и папа. И песню попросили группа «Веселые ребята», «Балагоя». С удовольствием послушаем этот нетленный хит в начале удачного часа на радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я проживаю в Краснодарском крае, в городе Курганинске. Я очень хочу передать большой привет Ширяеву Володе из города Бекабада. Передаю ему песню «У меня есть только ты». Остальное не считается. Спасибо, радио «Дача». Всего хорошего дня.

Ждем ваши сообщения. Сейчас прочитаю в программе «Удачный час» на радио «Дача». Оксана отправляет привет любимому мужу. Пишет: у меня самый любимый, единственный, неповторимый мужчина, муж-папа. Далее огромный теплый привет любимому мужу Николаю с пожеланием крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, множество приятных моментов. С любовью и теплом, Анна, супруга ваша, отправила это послание. Далее есть привет Алле Кораблевой от Сергея. И Наталья вот что написала: сижу на работе, на улице дождик, поставьте песню для поднятия настроения. У нас тоже дождик, и пусть этот хит Стаса Михайлова и Таисии Повали поднимет настроение всем слушателям радиодачи и не только.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, любимый Радио Дача. Меня зовут Татьяна. Звоню из Москвы. От всей души поздравляю свою любимую соседку Марину с днем рождения. От всего сердца желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, успеха во всем, счастья, любви и добра. И заказываю для нее музыкальный подарок, песню Николая Баскова «Все цветы». А вам, любимая радиодача, огромное спасибо.
3: Ох, Татьяна, песню для вас и вашей подруги Николая Баскова обязательно поставим, но сначала вручаем вам от радиодачи 2 билета на концерт Николая Баскова. Уже в этот четверг в Москве вы проведете вечер с любимым артистом на его юбилейном шоу. Поздравляем! А завтра кому-то еще вручим билетики. Пусть будет много зрителей, много улыбок и много цветов, конечно же. И песню «Все цветы» слушаем прямо сейчас на радиодаче.

0: этого давно отдано зрителю, любимому, уважаемому. А наше сердце радиодачи отдано вам, нашим слушателям драгоценным. И вот, собственно, ваше сообщение сейчас прочитаю. Напомню, номер мобильный, так сказать, 8-910-004-49-24. Пишите в мессенджер Макс и не только. А я отовсюду потихоньку буду ваши послания читать. Итак, Ирину Шестопалову с днем рождения поздравляют подруги Яна и Настя. Желает крепкого здоровья, успехов в делах, счастья огромного. Любимой жене Мариночки большой привет передает Павел. Юлии солнечного настроения пожелал Макс. И сестре Лане удачи на экзамене желает Юрий. И вы пишите скоро все, что написали, озвучу на всю страну в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Алла. Я из города Астрахани. Хотела бы передать огромнейший привет всем своим друзьям. Это Андрею Шилину, Саше Булуанову и всем, кто меня знает. Заказываю для всех песню Султана Лагучева, подмосковная «Рыжая львица». Спасибо, «Радио Дача».

в другие наши мессенджеры на номер 8-910-004-49-24. Ирина Емельянова с юбилеем поздравляет коллеги. От всего сердца желает много счастья, любви, повышения ЗП. Мы тебя очень любим. Оставайся душой нашего коллектива. Папочке Юре большой привет отправляет Даша. И дорогой супруге Ане хорошего дня желает Леонид. А вот еще сообщение сыну Гоше. Привет от мамы Вероники. Песню красивую, осеннюю, будем слушать на радио «Дача» в исполнении Наташи Королевой.

Здравствуйте, любимая радио «Удача». Я Красулина Светлана из города Иваново. Хочу передать привет своей двоюродной сестре Ефремовой Дарье. И песня звучит «Звездочка Алла». Слушайте и танцуйте хорошо там, здесь. Радио «Удача».

посланий, которые можно присылать в мессенджер Макс и в остальные мессенджеры. В общем-то, оттуда Наталья привет передает семье Побединских и Кульпиных. Всего самого хорошего желает вам. Любимому Денису летит привет от Татьяны с пожеланием хорошего настроения, бабушке Марии пожелание доброго дня от внука Саши. И еще один привет семье Москвиных. Удачной нам дороги. Это послание отправил Ярик. И вы тоже в стороне не оставайтесь. Программа «Удачный час» на радио «Дача» продолжается. Отличного вторника вам!

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вас беспокоит Герасим Геннадий Николаевич, Пензенская область, село Рамзай. Сегодня очень знаменательный день. День рождения моей любимой дочери Марины. Я ее искренне поздравляю с этим праздничным днем. Желаю здоровья, счастья, любви, всего самого-самого наилучшего. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Черная смородина». Спасибо, радио «Дача».

удовольствием сейчас прочитаю в программе «Удачный час» на радио «Дача». Напомню, номер 8-910-004-49-24. Пишите в любой мессенджер, в котором душа лежит. Да. Елена отправляет привет сотрудникам бухгалтерии ООО «Продальянс». Хорошего дня желает. Ольга пишет привет своей дочке Марусе Рачко. Очень ее люблю. Аят отправляет большой привет девчонкам столовой компании «Таблоджикс». Спасибо за вкусные, привкусные обеды. И вот что Даша нам написала. Здравствуйте, мне 11 лет. Хочу пожелать своей семье и питомцам здоровья, счастья, успехов и привет всем, кто слушает радио «Дача». Вот про питомцев не забыла, молодец. Тоже своему коту привет отправлю. И поставлю классный хит, новинку, можно так сказать, от Хабиба на радио «Дача».

0: время прочитать финальную порцию сообщений в программе «Удачный час» на радио «Дача». Аня отправляет привет Даньке Бачурину, просит позвать ее в боулинг. Так, Даня, берем все под свой контроль. Ксении Самсоновой летит привет от Натальи. Хорошего настроения тебе и солнечной погоды за окном. Нам, кстати, тоже не помешает. Брату Михаилу удачи на дорогах пожелал Артем. Тимуру Баринову летит огромный воздушный поцелуй от Эльвиры. И вот такое сообщение. Привет Карине, Юле, Насте, которые живут в автодоме. Желаю им отличного настроения. С любовью, Вано. Друзья, в общем-то, до финала часа еще две музыкальные заявки обязательно исполню. И встретимся в новые 60 минутками. Мария Федорова с вами. Всем приятного вторника.
1: Реклама.
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Отдых, выходные.
5: И тут появляется...
6: Следственный комитет!
7: Следствие зашло.
6: Как?
5: Так.
7: Без стука.
5: Ты кто?
6: Спокойно.
8: Это все очень важно для расследования.
7: Скамейка запасных.
9: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
7: Новой серии.
5: Ого!
7: А ты видела?
9: Нет.
5: Ну тогда иди и смотри.
7: В четверг в 18:10.
9: Ты бы как это назвал?
7: Вечерний детектив.
5: Где?
7: На канале ТВ-центр.
9: Хорошо, товарищ майор.
7: Возрастное ограничение 16+.
11: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку. Средств для носа и горла, конечно, много. Но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
12: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное. Реальные спецоперации. Реальная работа. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Удачный час.
14: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Елена. Я звоню в деревню Поминово, город Тверь. Хочу передать привет своему брату и своему любимому мужу. Поставьте, пожалуйста, песню Андрея Державина. Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Катя. Я из Рыбинска. Передаю привет для Лены и Оли. Желаю им хорошего настроения. Счастья. И прошу поставить песню Михаила Шафутинского «Последний полет». Спасибо, радио «Дача».
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Налоговые долги мешают россиянам погашать кредитные карты. Внесенные деньги банки автоматически направляют на исполнение обязательств перед Федеральной налоговой службой. По данным газеты «Известия», сограждане пополняют кредитки, рассчитывая восстановить доступный лимит. Однако средства списываются в счет налоговой задолженности. В результате долг перед банком сохраняется, а заемщикам продолжают начислять проценты и штрафы за просрочку кредита. Эксперты поясняют, что финансовые учреждения обязаны соблюдать установленную законом очередность платежей. Налоговые обязательства имеют приоритет перед кредитными. Юристы рекомендуют заранее проверять долги на сайте налоговой или на портале госуслуг. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная «Лайф-арена» превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в Лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
3: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
4: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас

сказал друг, я войду, разорву ваш привычный круг, уведу, украду чудо грешных рук.

слез. Роковая власть, эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий.

снова.

Хороший жених доберется до любого этажа, до любого балкона, где в нежелаемую любовь. Если слишком высоко, наймет альпиниста. А если еще выше, там, где луна, запишется в космонавты. Тут главное находчивость, товарищи мужчины, и смекалка. Только что на радиодаче была группа «Секрет». Далее будем слушать настоящих мастеров по любовным признаниям Филиппа Киркорова и группу «Челси». Всем хорошего настроения желаю.

лучших времен. Это язык танца. Ты забываешь обо всем на свете и энергично двигаешься под любимую музыку. Собственно, это мы с вами и сделаем. 16 апреля в Лайф-арене в Москве на народной дискотеке «Диско-дача». Будет много света, много музыки и огромный танцпол. А со сцены для зрителей свои лучшие хиты исполнят Сергей Лазарев, Наташа Королева, группа «Рефлекс», Андрей Державин и много других любимых артистов. Отправляемся за главными хитами «Радио Дача» в Лайф-арену 16 апреля. А за билетами уже сейчас можно заходить на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: первым среди книжных жанров у россиян стало фэнтези. За ним следуют книжки о любви, как раз-таки на третьем месте приключенческие книги. Главное, читают, что очень приятно, ведь без книг мы никуда. И без музыки тоже. Поэтому продолжим наслаждаться хитами на радиодаче. Скоро послушаем Аниту Цой и заявку исполним музыкальную в рубрике «Удачный момент». И я с вами попрощаюсь. До завтра. Оставлю в компании Дани Борисова. Мария Федорова с вами была все это время. Всем пока, хорошего настроения.
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
5: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Отдых, выходные.
7: И тут появляется...
8: Следственный комитет!
9: Следствие зашло.
8: Как?
7: Так.
9: Без стука.
10: Ты кто?
8: Спокойно.
11: Это все очень важно для расследования.
9: Скамейка запасных.
12: Ты агент под прикрытием.
13: По особо интересным делам.
9: Новой серии.
10: Ого!
9: А ты видела?
12: Нет.
10: Ну тогда иди и смотри.
9: В четверг в 18:10.
12: Ты бы как это назвал?
9: Вечерний детектив.
10: Где?
9: На канале ТВ-центр.
12: Хорошо, товарищ майор.
9: Возрастное ограничение 16+.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Анастасия, я из поселка Чистцы. Хочу передать привет своим подругам и заказать песню Татьяны Буланова «Ледяное сердце». Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 2 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».
3: Новости на Радио Дача.
4: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Центробанк ужесточит контроль за электронными кошельками. Как пишет издание «Известия», регулятор будет проверять работу операторов электронных денежных средств по 33 критериям. Специалисты оценят, насколько понятно операторы раскрывают клиентам информацию об услугах, тарифах, рисках, лимитах и возврате средств. По итогам проверки компании присвоят один из 4 рейтингов. Если ЦБ выявит недостатки, то потребуется их устранить. За неисполнение предписаний Центробанк сможет применять штрафы и ограничения вплоть до отзыва лицензии. Добавлю, в прошлом году рынок электронных кошельков вырос более чем в 1.5 раза. Его портфель свыше 13 триллионов рублей. В Минздраве заявили, что искусственный интеллект помогает врачам анализировать медицинские снимки и данные электронных карт пациентов. Эти технологии ускоряют выявление патологий и сокращают время на подготовку описаний. В ведомстве добавили, что полученные сведения могут стать основой для создания цифрового медицинского помощника, способного определять профиль риска пациента и приглашать на диспансеризацию тех, кто давно не проходил осмотры. В Минздраве подчеркнули, что ИИ остается инструментом. Самостоятельно вылечить человека он не может, однако его использование помогает принимать медицинские решения. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная «Лайф-арена» превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в Лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
2: Прямо сейчас.

0: Большая памятка на каждый день. Если ваша женщина вам звонит, берите трубку. Если обещали прийти в 7 вечера, постарайтесь прийти в 7, а не в 9 с фразой «Но я же почти успел». И никогда не говорите «Да что ты опять начинаешь?», особенно если сами забыли про годовщину. А то однажды вместо обычного звонка получите целый музыкальный клип с Евгением Осиным в главной роли и девушкой, которая плачет у автомата. Берегите своих любимых, отвечайте на звонки и почаще говорите, как они вам дороги. В этом и есть любовь, друзья. Хит Евгения Осина слушали только что. За музыку с этого момента в ответе я, Даня Борисов. Я всем желаю отличного вторника.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Вот вам и малина, друзья. Сначала сладкая, но оставляет после себя весьма горькое послевкусие. Наверное, не совсем доспела эта малина у Валентины Легкоступовой в саду. Рано она ее сорвала. Это я вот такую метафору к отношениям очень отдаленную вам подготовил. Впереди на радиодаче тоже много песен и о чувствах, и о любви. Послушаем уже через 5 минут. Услышим композицию о чувствах, которые разворачиваются в разгар осени. Быть может, в этом сюжете хита Ани Лорак вы найдете именно себя. Оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: рубрике «Киношлягер» слушаем композицию из фильма «Москва слезам не верит» Сергея и Татьяны Никитиных, которая называется «Александра». Интересно, что песню придумали, когда картина была уже почти смонтирована. Режиссеру Владимиру Меньшову понадобилась музыкальная тема, которая объединила бы историю героев и саму Москву. Первый текст композиции написал Дмитрий Сухарев, но для финала его оказалось недостаточно. И к работе тогда подключился Юрий Висбор. Так у песни появились два авторских голоса, а у фильма музыкальная тема, которую теперь мы узнаем с первых нот. И хотя Александра — это и имя одной из главных героинь, песня давно стала настоящим признанием в любви целому городу. И звучит она здесь, в эфире «Радио Дача». И вы тоже будьте поблизости.
1: Реклама. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» — моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» — премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Олегрупп».

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Яна, я звоню из Москвы. Хочу передать привет своей маме, ее зовут Наталья. Я хочу тебе, мама, пожелать хорошего настроения, я тебя люблю. И всего самого доброго. Всем, кто слушает Радио «Дача», будьте здоровы, будьте счастливы. Берегите себя и слушайте хорошие песни. Одна из них прямо сейчас в исполнении Виктории Дайнеко. Спасибо, Радио «Дача».

0: 3 часа дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Страховые пенсии в России в будущем году будут проиндексированы дважды. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, с февраля они увеличатся на уровень инфляции, то есть почти на 7%, а с апреля на 3,3%. Он отметил, что это те размеры, на которые будет расти уровень зарплат в экономике. По прогнозам Минфина, к концу следующего года средний размер пенсии по старости составит 29 924 рубля. Министр финансов также напомнил, что в 2027 в России вырастут прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда, который составит 28 935 рублей. В России предложили бесплатно выделять многодетным семьям жилье из числа нераспроданных квартир. Соответствующие инициативы выступили в Общественной палате. Там считают, что сейчас из-за высоких цен целые кварталы годами стоят полупустыми. Уточняется, предложенную меру поддержки можно реализовать в форме субсидированной аренды за счет государства. Ключевыми инструментами мошенников во время осенних распродаж станут поддельные интернет-магазины и копии сайтов известных брендов. Как сообщили аналитики рынка, злоумышленники могут привлекать покупателей предложениями аутлетов, закрытых распродаж и ликвидации остатков. На поддельном сайте пользователь выбирает товар, указывает адрес доставки и оплачивает заказ. Однако покупки в настоящем магазине не происходит. Как пишут «Известия», весьма вероятно появятся фальшивые промокоды, подарочные сертификаты и розыгрыш одежды. Самыми зелеными регионами России оказались Алтай, Северная Осетия и Сахалин. В них доля городских земель, выделенных под парки и зеленые зоны, составляет почти 67%. В среднем по стране данный показатель 24%, сообщили РИА Новости в агентстве стратегических инициатив. Озелененность городов оценивается по сведениям Росстата и геоаналитики. Отмечается, что почти 70% россиян живут в 15-минутной пешей доступности от парка, сквера или леса. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

все просто. Крики, а подъехал, шашлыков нажарил, и все, романтика образовалась само собой. А вот что делать, когда на дворе октябрь? Это вопрос открытый. Думаю, что, во-первых, искать свою ненаглядную в отделе верхней одежды. Во-вторых, менять пляжные планы на уютные посиделки с друзьями. Ну и если уж очень хочется приключений, можно прыгнуть, не знаю, в лужу, например. У нас только такие водоемы в наличии остались, с более-менее какой-то приемлемой температурой. Через 3 минуты буквально еще одну зажигательную песню услышим от Виктории Дайнека. Далее еще больше вашей любимой музыки здесь, в эфире «Радио Дача».

Чашка чая группы «Веселые ребята» прозвучала в комедии «Приморский бульвар» 1988 года. И в этой песне хорошо слышно, как менялась советская эстрада к концу 80-х. Если мы вспомним звучание разных ансамблев еще 10 лет назад, в 70-х, там будет несколько голосов поют вместе, гармонично и довольно так ровно, поверх плотной партии гитар, ударных, клавишных и так далее. А здесь уже совсем другое настроение. Упругий ритм, заметные клавиши, легкая танцевальность, ну и вокал с характером почти как в западной поп-музыке того времени. При этом песня не пытается казаться какой-то уж слишком серьезной, в ней есть место и улыбке, и флирту, и появляется даже ощущение непринужденного разговора за чашкой чая. Классных песен у нас для вас море, друзья. Оставайтесь в компании «Радио Дача», и каждую из них услышите.

кричать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал.

0: если вам ничего не хочется этой осенью, кроме как получать какие-то приятные эмоции, создавать вокруг себя настроение праздника, то советую отправиться на наш юбилейный фестиваль «Удачные песни» в Санкт-Петербурге. Он состоится уже послезавтра. Если вы вдруг прибываете в северной столице, обязательно загляните, послушайте любимые хиты, проведите вечер в компании дорогих артистов. Все подробности найдете на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 12 лет.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это Вероника Головцова из города Иваново. Хочу передать привет моей маме Светлане и моему папу Михаилу. Можете, пожалуйста, поставить красивую песню Ирины Дубцовой для моих родителей. Спасибо большое, радио «Дача».

0: часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Глава Минздрава назвал меры поддержки врачей в малых населенных пунктах России беспрецедентными. По словам Михаила Мурашко, медикам выдают жилье или участок для строительства. Также действуют выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Есть и другие социальные пособия. В зависимости от региона, молодой врач, приезжающий в удаленный населенный пункт, может получить единовременно до 2 миллионов рублей. В России появилась новая медиагруппа «КИТ-1217». Об этом объявил основатель и глава компании «Игроник» Никита Пипко. В новой управляющей структуре сосредоточены все активы группы, включая флагманское агентство «Игроник», а также медиа- и сервисное агентство, конгрессно-выставочное бюро, международные компании, организации, работающие с городскими проектами. По словам Никиты Пипко, российская коммуникационная индустрия должна иметь возможность самостоятельно определять направление своего развития, создавать собственные технологии и профессиональные стандарты, опираясь на глубокое понимание национального рынка. Новая медиагруппа «КИТ-1217» объединит сильные самостоятельные компании, сохраняя их индивидуальность и расширяя их возможности. Официальный курс доллара на сегодня – 83 рубля 92 копейки, евро – 94 рубля 4 копейки. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас

0: 1962 году песню написали для одноименного фильма «Течет Волга». В картине ее исполнил Владимир Трошин. Авторы ленты мечтали отдать песню Марку Бернису, но он отказался. И все же именно голос Марка впервые первыми услышали слушатели одной радиопередачи, потому как туда понадобилась запись, и именно Марк был свободен и согласился спеть. В 1963 году песню перезаписала Людмила Зыкина, а спустя десятилетия Владимир Пресняков представил свою версию этого легендарного хита в проекте «Старые песни о главном». Именно он познакомил с этой классикой совершенно новое поколение, которое сейчас знакомится с этой песней, в первую очередь через Владимира Преснякова. Вот так исполнителей сменилось много, а песня продолжает жить.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов и все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: вело их навстречу с разных концов земли. Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело. Она его любит,
1: да только сказать не сумела.

0: точно знаете участников этой группы. Это банда, российская R&B-группа в эфире «Радио Дач», которая образовалась в финале «Фабрики звезд 4». А здесь в составе Тимати, Доминик Джокер, Анастасия Кочеткова и Ратмир Шишков. Первых двух точно знают многие. Я вот даже и представить не мог, что Тимати когда-то был в группе. А такую классную песню они минимум одну написали, да даже целый альбом у них есть, называется «Новые люди». До финала часа еще минимум два классных хита послушаем с вами, друзья. В рубрике «Удачный момент» исполним одну заявку. Еще раньше не пропустите песню Авраама Руссо.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Троумель» лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» — моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Олегрупп».

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
2: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
1: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Отдых, выходные.
5: И тут появляется...
6: Следственный комитет!
7: Следствие зашло.
6: Как?
5: Так.
7: Без стука.
5: Ты кто?
6: Спокойно.
8: Это все очень важно для расследования.
7: Скамейка запасных.
9: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
7: Новой серии.
5: Ого!
7: А ты видела?
9: Нет.
5: Ну тогда иди и смотри.
7: В четверг в 18:10.
9: Ты бы как это назвал?
7: Вечерний детектив.
5: Где?
7: На канале ТВ-центр.
9: Хорошо, товарищ майор.
7: Возрастное ограничение 16+.
11: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню из города Магнитогорск. Меня зовут Оксана. Хочу передать своим друзьям Олегу и Майе большой привет и своему любимому мужу Володе. Всем хочу пожелать большой удачи, огромной любви, чтобы все желания исполнились. Всего хорошего.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: Пять часов вечера. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Внутренний рынок России не пострадает от экспорта дизеля, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в настоящее время у нашей страны есть возможность обеспечивать дополнительные поставки на мировые рынки, в том числе в США. Он подчеркнул, что топлива будет достаточно, в частности, и для внутренних сельхозработ. Дополнительные поставки на мировые рынки позволят частично сбалансировать спрос и предложение. Цены уже скорректировались в сторону снижения, примерно на 5-6%, добавил вице-премьер. Напомню, ранее американские власти вывели из-под санкций поставки дизеля из России до 7 апреля будущего года. Бесплатный земельный участок могут получить многодетные семьи и герои России. Также на землю могут рассчитывать женщины, удостоенные звания мать-героиня, герои Советского Союза и труда, полные кавалеры Ордена Славы. Как сообщил депутат Госдумы Александр Аксененко, единого для всей страны списка условий для получения бесплатного участка нет. Конкретный порядок устанавливает каждый регион. В некоторых из них действуют программы предоставления земли участникам СВО и членам их семей. Уже более 19 миллионов граждан вакцинировались против гриппа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Согласно последним данным, за неделю в России зарегистрировали свыше 665 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Это чуть ниже показателя предыдущей недели. Специалисты призывают граждан прививаться, особенно это касается часто болеющих людей и тех, у кого хронические заболевания. Кроме того, в группе риска маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины. Больше всего вакансий для молодых специалистов с высшим образованием без опыта предлагают в медицине. Также много предложений в промышленности, образовании и строительстве. Таковы результаты одного из исследований. Кроме того, оно показало, что для выпускников колледжей самыми щедрыми оказались ритейл, банки и логистика. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения. We'll be right back.

0: работе она была, а вот и не пришла. Чего тут непонятного, скажу я солисту группы «Она» в эфире «Радио Дача». Легендарный коллектив, кстати, выступит и на нашем возвращении концерта «Диско Дача». Уже 16 апреля «Лайф-Арена» превратится в эпицентр настоящей народной дискотеки. В этот вечер свои хиты нам будут дарить Наташа Королева, Виктор Салтыков, певица Света, отпетые мошенники, еще более 20 любимых артистов «Радио Дача». Ждем и вас, друзья, будем танцевать вместе. Хорошо будем проводить пятничный вечер в ритме любимой музыки, музыки «Радио Дача». Для слушателей старше 12 лет все подробности найдете на нашем сайте radiodacha.ru.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Шикарный хит Ольги Зарубиной продолжает эфир «Радиодача». Песня называется «Ты приехал». Но я теперь каждый раз, когда вижу имя Ольги Зарубиной в нашем плейлисте, вспоминаю ее шикарное выступление на юбилейном фестивале «Радиодача. Удачные песни». Она там исполняла хит «На теплоходе музыка играет». Если вдруг вы по какой-то причине пропустили наш этот праздник жизни, посмотреть запись всегда можно в социальных сетях «Радиодача». И номер Ольги Зарубиной там выложен прямо-таки отдельно. Обязательно загляните, оцените масштаб нашего красочного шоу. Пока вы переходите на цифровые площадки «Радиодача», я для вас поставлю хиты Ирины Отиевой, Вадима Усланова и Нюши на «Радиодача».
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
2: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
3: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут прикрыть.
4: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: встречается нам и такая вода, которая, несмотря на свою внешнюю прозрачность, крайне опасна для питья. Эта песня из новогоднего фильма «Чародеи» 1982 года исполняет его Ирина Отиева. Называется «Ведьмина вода». Эта песня прозвучала в момент, когда главную героиню Алёнушку заколдовали. Вот так. Это «Киношлягер» на радио «Дача был». Я, Даня Борисов, все, что вам хотел, рассказал. Буду прощаться и уходить домой. Оставляю вас в компании своего коллеги Сергея Черноусова. Он сделает ваш вечер душевным. Будьте рядом. Это «Радио Дача».
1: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
1: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
3: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.

0: прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРН 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет.
4: Следствие зашло.
3: Как?
2: Так.
4: Без стука.
2: Ты кто?
3: Спокойно.
5: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
6: Ты агент под прикрытием.
7: По особо интересным делам.
4: Новые серии.
2: Ого.
4: А ты видела?
6: Нет.
2: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
6: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
2: Где?
4: На канале ТВ-центр.
6: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я хотела бы заказать для моей сотрудницы Татьяны песню Филиппа Киркорова и пожелать ей

0: радио «Дача». Новости на радио «Дача».
1: В студии с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Налоговые долги мешают россиянам погашать кредитные карты. Внесенные деньги банки автоматически направляют на исполнение обязательств перед Федеральной налоговой службой. По данным газеты «Известия», сограждане пополняют кредитки, рассчитывая восстановить доступный лимит. Однако средства списываются в счет налоговой задолженности. В результате долг перед банком сохраняется, а заемщикам продолжают начислять проценты и штрафы за просрочку кредита. Эксперты поясняют, что финансовые учреждения обязаны соблюдать установленную законом очередность платежей. Налоговые обязательства имеют приоритет перед кредитными. Юристы рекомендуют заранее проверять долги на сайте налоговых или на портале госуслуг. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная «Лайф-арена» превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в Лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас.

0: Один из главных хитов Ирины Аллегровой в эфире «Радиодача». Песня, конечно, учит нас решительности, скорости. Но во вторник вечером все эти смелые планы могут разбиться о суровую дорожную реальность. На улицах такие пробки, что даже если ты угнала его на глазах у всех, далеко уехать все равно не получится. Максимум до ближайшего светофора со скоростью примерно 5 км в час. Знаю не понаслышке, но радует, что все заторы успешно пройдены и, наконец-то, на месте. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача».
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Михаил Боярсков, продолжение часа на радиодаче. Вы также можете порадовать своих родных в рубрике «Удачный момент», сказать спасибо, пожелать легкого вечера, также поздравить всех слушателей. С чем, спросите вы? Да хотя бы с тем, что завтра уже экватор трудовых будней, можно будет начинать строить планы на ближайшие выходные. Ну а мы планируем в ближайшие минуты послушать хиты Анасти и Димы Билана, группы «Вирус», Зайнаб Махаевой и многие другие. Всем, кто слушает радиодачу, желаем приятного и теплого вечера.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на кашинцево.рф. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: безопасности.
1: Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Просто», Тверская область, МО «Кимрский», территория Басовская, 1. Угрен 113-774-629-00.
3: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
5: Радио «Дача».

0: нашей истории наступил долгожданный эпилог очередного рабочего дня. Вторник уже закрывает свою трудовую главу. И сюжет нашего вечера плавно переходит в жанр домашней комедии, ну или спокойного релакса. Здесь уже выбор за вами. Кто-то любит приехать домой, собрать семью за столом, сначала поужинать, затем придумать, чем развлечь себя и близких. А вот другим достаточно любимого дивана и горизонтального положения. В любом случае, мы всем желаем приятного вечера, который уже скоро дополнит хиты группы «Братья Гримм», Марины Хлебниковой, Натальи Гордиенко и не только.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Троумель» лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопрюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера «Хавейл Сити» на сайте хавейл.ру. 13+.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
14: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
15: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
16: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
17: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
18: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
19: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
20: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
21: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
22: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
0: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38 8 800 238 38
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я из Саратова, зовут меня Дарья. Хочу передать привет своей подруге Вере и заказать песню «Просто потому, что не было тебя». Я желаю крепчайшего здоровья, да и все на этом. И вам, Радио.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.
5: Новости на Радио Дача.
6: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Обновленные условия сделали семейную ипотеку менее доступной для россиян. Для семей с одним ребенком нововведения означают повышение ставок до 12-16%. При этом даже для семей с четырьмя детьми через 15 лет ставка увеличивается вдвое. Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отказаться от ограничения по срокам кредита и возрасту детей. Кроме того, необходимо снизить ставки. Парламентарий заявил, что поднимет этот вопрос при обсуждении проекта бюджета. Выпускники 9 классов, не сдавшие ОГЭ или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно освоить рабочую профессию. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что регионы могут самостоятельно формировать список профессий для обучения, исходя из реальных кадровых потребностей местных предприятий. Такая практика позволяет школьникам развивать практические компетенции и параллельно готовиться к пересдаче экзамена. Почти 2 миллиона невозвратных билетов на поезда купили в России за 9 месяцев. Они пользуются спросом у пассажиров, сообщили в РЖД. Подобные проездные продают на места в купе, в ряд скоростных составов «Ласточка» и купе-переговорную «Сапсана». В целом невозвратные билеты составляют около 10% от общего количества предложенных к продаже. Они дешевле обычных возвратных в пределах от 5 до 20%. 100 новейших терминалов оплаты установили на 61 станции метро в Москве. Их разработали в столице. Обслуживание пассажиров с помощью таких аппаратов идет в 2 раза быстрее. Купить нужный билет позволяет интуитивно понятное меню. Кроме того, терминалы используют банковские технологии защиты данных, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Он уточнил, что всего планируется закупить около 2000 обновленных аппаратов. Постепенно они заменят автоматы, у которых истекает срок службы. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
4: Прямо сейчас

кажется, сейчас стало прохладнее на пару градусов точно. А если подключить хорошее воображение, то зима уже не только в сердце, но и где-то совсем рядом. Хотя торопиться не будем. Сегодня на календаре 13 октября. Если кому интересно, то до первого дня зимы остается еще 48 дней. Так что убираем воображаемые сугробы, еще успеем их увидеть и продолжаем наслаждаться осенью. Хотя, конечно, не в каждом городе приятная погода, но хотя бы снега нет. А согреваться уже скоро будем песней Юрия Антонова, которую он посвятил теплому южному городу. Изначально даже вроде как задумывался гимн Ялты. И там у нас сейчас +19.

0: середина осени, пожалуй, лучший момент для тихих прогулок, когда даже самые обычные улицы нашего города кажутся такими же родными и уютными, как та самая каштановая или абрикосовая. Кстати, в Крыму до сих пор спорят, кому именно посвящена эта песня, какому городу, Симферополю, Севастополю или Феодосии. Слышал версию, что песня вообще писалась как гимн Ялты. Но мне кажется, у каждого из нас есть своя такая улица, где приятно пройтись, особенно в такой спокойный вечер вторника. И мы не будем останавливаться. Следуем дальше, навстречу хитам Александра Малинина, Михаила Шуфутинского, группы «Виагра» и не только.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк».

0: Новое радио, качество, которое конвертируется в продажи.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Прекрасное посвящение. Вас любленный от Александра Малинина. В финале часа на радио «Дача». Но давайте признаемся честно. У каждого из нас в быту есть человек, которому хочется сказать эти слова по самому разному поводу. Например, если бы не ты, кто бы вынес этот мусор? Или если бы не ты, кто бы съел последнее пирожное? Ну и, наверное, из актуального для данного времени суток, если бы не ты, кто приготовил ужин? Мы всем желаем приятного аппетита, а тем, кто еще добирается домой, поменьше пробок на пути. Через пару минут поддержим вас хитами Наташи Королевой, Кристины Арбакайте, Анны Семенович и не только.
1: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оферта действительна до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Семь аэрофлотов, 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРС 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: продажи 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дачка». Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Сегодня я очень сильно хочу передать огромнейший привет любимой бабушке Лидии и ее лучшей подруге Рае Грибовой. Прошу порадовать их шикарнейшим хитом «Колечко на память колечко, теперь не свободно сердечко». Всем классного вечера. Хорошо там, где есть любимая радиодача. Мы вас очень любим и сейчас слушаем.

0: Сибири зима это. Не просто время года, а настоящее испытание на прочность. За огромной территорией климат здесь сильно различается, но настоящие сибирские морозы поражают своими цифрами. Например, в крупных городах, вроде Новосибирска, Омска, Красноярска, в среднем зимой температура держится в районе 13-18 градусов, но и периодически опускается до 30, а в отдельные годы ниже 40 градусов. А вот если мы ищем самый холодный крупный город, то абсолютным рекордсменом на планете является Якутск. Географически это Восточная Сибирь, Дальний Восток. Здесь абсолютный исторический минимум составил невероятный минус 64 градуса. И после этого наши плюс 10 в Москве уже кажутся жаркой пустыней.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Вопрос о самом нежном звере довольно субъективен. Многое зависит от личных предпочтений, но есть свой рейтинг животных, которых часто называют нежными за мягкий характер и склонность к контакту. Конечно, в этом списке есть кошки, собаки, домашние грызуны. Мысль о кролике сразу вызывает образ пушистого и невероятно милого существа. Ну и одно из самых дружелюбных животных на планете, разумеется, капибара. По всему миру открываются кафе, где можно пообщаться с ними. Также появляются различные товары с их изображением, мягкие игрушки, статуэтки, блокноты. А еще им посвящают целые песни. Можете найти и послушать. А в нашем эфире уже скоро еще одна песня, в которой вспомним о домашнем питомце.

Я мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны.
1: Настоящий киношлягер в эфире «Радио Дача». Музыкальный привет из легендарной комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Кстати, эту песню мы с вами сегодня могли бы и не услышать. Советская цензура посчитала ее аморальной, что она пропагандирует многоженство и алкоголь. Более того, один куплет про 300 грамм из финальной версии фильма все-таки вырезали. Но картину, а вместе с ней и песню, спас лично Леонид Брежнев, который пришел от комедии в полный восторг. Но даже в усеченном варианте песня стала народным хитом на десятилетие. Ее также приятно вспомнить этим вечером в эфире «Радио Дача».
2: Реклама.
3: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией. Впечатление от полета аэрофлотом не

0: Местами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Power Flot. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС 102-770-0926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет.
4: Следствие зашло.
3: Как?
1: Так.
4: Без стука.
1: Ты кто?
5: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
5: Ты агент под прикрытием.
1: По особо интересным делам.
4: Новой серии.
1: Ого.
4: А ты видела?
5: Нет.
1: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
5: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
1: Где?
4: На канале ТВ-центр.
5: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
7: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Владимир Ляпин, я из Москвы. Хотел бы поставить песню «Отпетых мошенников» для моей любимой девушки Анастасии Черкасовой. Моя дорогая Настенька, ты делаешь меня счастливым каждый день. Спасибо тебе. А вам, Радио «Дача», процветания и всего самого

нулевых, песня группы «Руки вверх», Алешка в продолжении часа на радио «Дача». А самый популярный слух тех лет — Сергей Жуков поет про своего коллегу по группе Алексея Потехина, с которым они якобы не поделили девушку. Правда это или просто красивый пиар-ход, мы уже вряд ли узнаем, но все знакомые Алексея с тех пор несут эту кармическую ответственность за разбитые сердца. Вам шлем отдельный привет. Ну и совсем скоро для каждого, кто этим вечером слушает наш эфир, хиты Татьяны Булановой, группы «Корни», Юлии Савичевой и многие другие.

расскажем мы всю правду, все как есть. В этом году мы празднуем большой юбилей и представляем возрождение легендарного проекта, который много лет был нашей визитной карточкой. 16 апреля столичная Лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. Нас ждет огромный танцпол, а на сцене группа «Вирус», Кайметов, Татьяна Овсиенко и многие другие любимые артисты. Билеты на сайте radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. Будет громко, будет ярко, будет диско-дача.

0: солидарность существует, а может и нет, вопрос не имеет точного ответа. Все зависит от интересов и принципов. Кстати, как и вопрос о женской дружбе, вызывают немало споров, а также рождают прекрасные музыкальные произведения, которые вам известны и которые вы можете заказывать в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа. Продолжайте звонить к нам в студию. А мы уже скоро послушаем хиты Татьяны Овсиенко, Филиппа Киркорова, Олега Газманова и других любимых артистов радио «Дача». Всем приятного и легкого завершения дня.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Ежедневно в 8:30 по московскому времени слушайте астрологические советы на радио «Дача».
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Эдуард, я из Москвы. Хочу сказать, что я люблю свою милую, нежную, ласковую, мудрую Аленушку. Что всегда буду рядом, что она всегда может опереться на мое плечо, и никогда я ее не брошу. Люблю, целую. Хочу поставить для тебя песни необыкновенные. Спасибо, Радио «Дача».

вспомнили летний хит Наташи Королевой этим вечером на радио «Дача». Если видели клип на эту песню, помним в нем яркого латиноамериканского героя. Так вот, искали его для съемок прямо на пляжах Майами. Представляете, человек отдыхал, никого не трогал, а теперь стал частью настоящей истории. В нашей истории, конечно, нет жаркого лета и теплого моря. На календаре уже 13 октября, осень вовсю засыпает улицы листьями. Ну и дожди, конечно, все чаще напоминают о себе. Мне стоит напомнить о том, что в нашем эфире всегда такие прекрасные хиты. И уже скоро послушаем песни группы «Божья коровка», ансамбля «Самоцветы», «Евы Польные» и не только.

0: Конечно, в самый разгар рабочей недели, да еще и в поздний вечер вторника, найти время для прогулки – задача не из простых, но, поверьте, это возможно и очень полезно, чтобы хоть как-то перезагрузиться. Главное в эту середину осени одеться как можно теплее, укутаться в шарф и, конечно, не забыть взять с собой зонт. Погода сейчас непредсказуемая. Чем дальше осень, тем больше осадков. Ну и таких вот прекрасных песен в нашем эфире. Уже скоро отдельный музыкальный привет вашим друзьям. Для вас у нас также есть отдельный хит Леонида Агутина. Ну и немного мифологии от Люси Чеботиной в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80+ уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: лучший друг – это человек, который знает о тебе все, но все равно продолжает тебя любить. В нашей жизни может меняться погода, работа и даже города, но люди, с которыми мы делим самые сокровенные мысли, остаются с нами навсегда. Так что, если у вас есть человек, который видел вас в самые туманные моменты жизни и все еще не заблокировал ваш номер, берегите его. А вот уже скоро в нашем эфире песни для тех, кто остается с нами. Услышим хиты Александра Буйнова, Михаила Шуфутинского, Ирины Аллегровой и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Павел, я звоню из города Москвы. Хочу передать привет своей супруге Надежде, другу Алексею, который рядом сидит. Всем желаю здоровья, успехов, хорошего настроения. Хочу послушать песню Владимира Преснякова «Спасибо, Радио «Дача».

оранжевый галстук, брюки по последней моде, свободный пиджак, рубашка. И ведь на ком-то это все действительно смотрится невероятно стильно и органично. А вот кому-то совершенно не подходит, мягко говоря. И где же найти эту тонкую грань между иконой стиля и случаем, когда в кавычках надел все лучшее сразу? Наверное, главный секрет не в фасоне и даже не в цвете, а в том, с каким лицом вы это носите. Если идти по улице с абсолютной уверенностью, что так и должно быть, то даже домашний халат с тапками покажется окружающим смелым дизайнерским решением. Но только не забываем, на календаре уже 13 октября, и в таком виде далеко не уйти. Мы с вами следуем дальше. Уже скоро услышим хиты Елены Кукарской, Кати Лель и многие другие.

как все-таки по-разному можно воспринимать фразу «ты сегодня не придешь». В юности от такой новости сразу становится грустно, обидно. Ты ведь ждешь, собираешься, настраиваешься. А вот когда ты старше, тут уже совсем другие эмоции. Если гости неожиданно отменяют визит, можно с чистой совестью отменить и генеральную уборку. И, наконец-то, надеть любимую растянутую футболку. Кстати, у всех же есть такая вещь. Когда в шкафу висит масса новой, красивой и приличной одежды, но душа лежит именно к той самой футболке, которая уже и на себя-то не похожа. Зато хбшка и какая удобная. А какие любимые хиты нас ожидают уже скоро? Тут и песня Николая Баскова, и хиты Хабиба, Светы и многие другие.

0: ведь мы с вами совершаем ничуть не меньшие подвиги. Особенно по утрам, в первые дни после выходных. Это же настоящий героизм – заставить себя открыть глаза по первому звонку будильника, мужественно вылезти из-под теплого одеяла и на автопилоте дойти до кофеварки. Настоящий герой трудовых будней, не иначе. Кстати, мой сегодняшний трудовой подвиг подошел к финалу. Самое время отправляться домой и набираться сил. Меня зовут Сергей Черноусов. Прощаюсь до завтра. А далее в эфире мой коллега Иван Никитин. И еще больше отличной музыки в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Звоню из города Владимир. Зовут меня Людмила. Хочу передать привет своему другу Александру из парка «Дружбы» и пожелать ему всего самого хорошего. И передайте для него песню «На белом покрывале января». Большое спасибо, радио «Дача».

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

если, например, надо спать, то спешу пожелать доброй ночи, особенно если рано вставать. Ну а если можно себе позволить еще остаться на любимой волне, или вы живете вообще по другому часовому поясу, то буду рад радовать приятной музыкой и своими мыслями на ее счет. Зовут меня Иван Никитин. Только что заглянула к нам в эфир Наталья Штурм. Вы слушаете «Радио Дача». Всем привет!

отвечать кому-то в стиле «если ты сделаешь так, а я сделаю вот так в ответ», это все абсолютно бесполезно. Все знают, реальные действия всегда лучше тысячи предварительных слов. И вот вам самая настоящая реальность, которая многих из нас ждет весной следующего года. В честь 20-летия радиодача собирает всех на большую дискотеку. Диско-дача возвращается. В программе только танцевальные хиты и любимые артисты. Сергей Лазарев, группа «Рефлекс», Андрей Державин и другие звезды. Будет громко, будет ярко, будет диско-дача. Увидимся на танцполе 16 апреля в Лайф-арене. Билеты на сайте radiodacha.ru, категория 12+.

секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ля-ля.

0: огромный такой секрет.
1: Никакого секрета в дружбе нет. Один сделал что-то хорошее, а вам захотелось то же самое сделать в ответ. Вот так некоторые и дружат чуть ли не всю жизнь, со школы или даже с детского сада. Счастливые люди, что тут скажешь. Дуэт Сергея Никитина и Татьяны Никитиной. Прямо сейчас в эфире «Радио Дача». Ну а прямо сейчас послушаем лучезарную Татьяну Овсиенко и узнаем, чего же нельзя никак забыть.

как строка почтового листа.

как девчонки смолкли у воды. Дальний берег детства, где звучит аккордеон.

аккордеон. У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на мир.

Сначала слышим слова в песне «У каждого из нас на свете есть места», теперь улочки, московские группы Любэ. Теперь точно захотелось прогуляться. И не надо говорить на ночь, не надо говорить, что ночь, все уже спят. Но если очень хочется, друзья, то можно же, ну чуть-чуть, чтобы спать покрепче. С любовью к родным местам, да, группа Любэ на радио «Дача». Иван Никитин вместе с вами. Скоро хит «Авраам Руссо», узнаем, когда вернется счастье.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Ломать, как известно, не строить, и фраза «я просто сразу от тебя уйду» звучит как подтверждение того, что если что-то и было, то было как будто бы несерьезно. Виктория Дайнеко только что на радиодаче с переживаниями и метаниями. А вот пример серьезных отношений в следующей песне Ирины Аллегровой «Женатым и замужним к прослушиванию».

0: красками. Над нами небо всегда ясное. Ты видишь, милая моя.
1: С тобою ночь такая жаркая. Такие серенады радиатором отопления сегодняшней ночью еще не пели. Вот и пусть в наших домах будет тепло всю ночь. Да и всю осень тоже. Тони на радиодаче с согревающими комплиментами от души. Впереди вновь взаимная идиллия. Подробности узнаем от группы «Гости из будущего».
2: Реклама.
3: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.

бедный зайка. То в мультфильме «Ну погоди, его волк съесть норовит», то в песне Ивана Купала «Купцы его хотят продать за 100 рублей на рынке». Песня «Боль вегетарианцев и веганов» только что на радио «Дача». С вами Иван Никитин. Всем доброй ночи. И, друзья, ну, наверное, добрых снов. По-другому и не скажешь.

фраза «чуть-чуть не считается» — это уже кокетливая выдумка автора хита Наташи Королевой. Но подобных фраз мы с вами слышали много. «Чуть-чуть не в счет», «раз промахнулся, значит промахнулся», «быстро поднятое не считается упавшим» и так далее. Что-что, а выдумывать на Руси умели всегда, согласитесь. Скоро узнаем, что снится ночью участницам группы «Любовные истории». Идем дальше.

Удача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.